0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Определился тренерский штаб челябинских «Белых медведей» на будущий игровой сезон. Пост главного тренера молодежной команды «Трактора» сохранил за собой Дмитрий Шуйга. В составе наставников произошло только одно изменение. Новым помощником назначен бывший защитник «Черно-белых» Алексей Васильченко, который сменил Максима Беца. Помогать главному тренеру также будут Владимир Воронцов, Глеб Евдокимов и Игорь Черкасов. Напомню, что челябинский клуб выступает в молодежной хоккейной лиге. Челябинская транспортная реформа реализована уже на 85%. Об этом в Воронеже заявил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров. Среди главных слагаемых успеха он назвал обновление 1000 единиц транспорта, передачу полномочий области и повышение штрафов для зайцев до 5000 рублей. По словам Егорова, для развития системы государство должно субсидировать половину стоимости каждой поездки. На трассе М5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области обновят 170 километров дороги. Ремонт охватит участок от Кропачева до Миаса. Специалисты используют современные технологии, которые значительно продлят срок службы покрытия. Работы идут с опережением графика. Подрядчик обещает открыть обновленную трассу уже этой осенью. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: It's really not important.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адель, Skyfall. Встречаем последний рабочий день этой маленькой эпохи, имя которой весна. Лето встречает нас дождями, но, вопреки словам Адель, небо не падает, а значит, живем и работаем дальше. Вы слушаете «Радио 100», у микрофона Никита Савиных, в рубрике «Мировой бестселлер» Electric Light Orchestra «Ticket to the Moon».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще.

0: Музыка без лишних слов. Крис Ботти, композиция «You are not alone», «Ты не одинок». Все верно, мы не одиноки, пока на свете есть хорошая музыка в целом и радио 100 в частности. Создаем весеннее настроение в одноименной рубрике «Услышим джаз-амор» «Беримбу».
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Моби, why does my heart feel so bad? Почему моему сердцу так плохо? Хороший вопрос, полезно им задаваться время от времени. Оно ведь всегда шлет нам какие-то сигналы. Помните, как в «Маленьком принце»? Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. В Челябинске 7.56 в рубрике «Люкстайм» Хезер Нова «Gloomy Sunday».
1: «Люкстайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Исполняющий обязанности начальника Чесменской полиции Булат Нурписов взят под стражу. Троицкий городской суд отправил высокопоставленного силовика в следственный изолятор на 2 месяца. Напомню, его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в превышении полномочий. По данным следствия, Нурписов пытался выгородить своего предшественника, подозреваемого в незаконной охоте, и давал коллегам незаконные распоряжения. Руководство областного управления МВД уже отстранило полицейского от работы. В ведомстве подчеркнули, что по факту инцидента проводится тщательная внутренняя проверка. На заправках Южного Урала снова переписали ценники. По данным Росстава, средняя стоимость бензина в Челябинской области выросла до 63 рублей 69 копеек. Литр 92-го теперь стоит почти 60 рублей, а 95-й подорожал до 65 рублей 55 копеек. Дизель вырос в цене до 76,5 рублей. В целом по России с конца прошлого года бензин подорожал более чем на 4%. Челябинские экологи предлагают постепенно заменить старые тополя в городе на деревья без пуха. Эксперт Виталий Безруков считает, что избавить город от аллергена и угрозы пожаров можно высадкой исключительно мужских саженцев тополя. В качестве альтернативы он также предложил высаживать липы, сосны и лиственницы. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

бестселлер услышим группу Queen «Show Must Go On». Творческое завещание Фредди Меркьюри, музыкальный памятник, по которому его будут судить грядущие поколения. «Show Must Go On», шоу должно продолжаться, все верно, но очень важно понимать «зачем?». Ради чего нам продолжать это шоу? Ответ на этот вопрос и даст нам силы его продолжить. Подумаем об этом через пару минут, а пока на радио 100 Кристина Агилера. «Beautiful».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Roxette отметит юбилей дебютного альбома мировым туром с новой солисткой, и ниндзя-воин станет олимпийским видом спорта в 2028 году. Группа Roxette анонсировала новый тур, посвященный 40-летию выхода их дебютного альбома «Pearls of Passion». Гастроли по 14 городам Северной Америки стартуют 10 сентября. В сет-лист войдут все их хиты, занимавшие первые места в чартах, включая «The Look», «Listen to Your Heart», «Joyride» и «It Must Have Been Love». После смерти в 2019 году соосновательницы группы и вокалистки Марии Фредриксон нынешний состав возглавил сооснователь и гитарист Пер Гесле. С 2024 года новой солисткой в группе стала Лена Филипсон, шведская певица и актриса. После того, что считалось последними концертами Roxette в 2016 году, мало кто ожидал, что музыка вернется на сцену таким образом, говорится в анонсе тура. Спустя почти 6 лет после душераздирающей потери Марии Фредриксон, которую глубоко переживали поклонники по всему миру, Пер Гесле вновь разжег пламя. Вместе с любимой шведской артисткой Леной Филипсон он возвращает наследие группы в турне, открывая новую эру.
0: Exclusive News.
1: Элементы телешоу «Ниндзя-воин» станут частью Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety. Международный союз современного пятиборья заключил соглашение с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, которая создала оригинальное шоу «Шэшук». Именно оно легло в основу франшизы телепередач «Ниндзя-воин». Новая дисциплина «Гонки с препятствиями» заменит конный спорт в современном пятиборье. Помимо «Ниндзя-воина», в пятиборье по-прежнему будут входить фехтование, плавание, бег и стрельба. Решение об обновлении программы Международный олимпийский комитет утвердил еще в 2023 году. С 2022 года создатели «Ниндзя-воина» проводили тестовые турниры, разрабатывая полосу препятствий для Олимпиады.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Метахармоникс, Confession, признание. И в рубрике «Весеннее настроение» нас ждет впечатляющее признание от группы Marchiba. I am the spring. Я есть весна. Неплохо. Если мы для кого-то олицетворяем собой весну, то это просто замечательно. Итак, в Челябинске 8.36 на радио 100 рубрика «Весеннее настроение» и группа Marchiba с песней «I am the spring».
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию завтра в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Пизанская башня – один из самых известных архитектурных объектов в мире. Причем популярность ее связана не с необычной красотой или стилем, а с ошибкой проектирования, из-за чего она имеет существенный наклон. В 1173 году в Пизе, которая в то время была городом-государством, был заложен фундамент третьей части ансамбля собора Санта-Мария-Ассунта, 58-метровой колокольни, строительство которой продолжалось около 200 лет. Именно из-за фундамента Пизанская башня и превратилась в долгострой. Средневековые инженеры решили, что основание глубиной 3 метра будет вполне достаточно для здания таких размеров. Однако роковую роль сыграл мягкий грунт, особенно под южной частью башни. Первые 5 лет строительство шло по плану, до возведения третьего яруса высотой 23 метра, когда башня начала наклоняться. Проект подразумевал 8-этажную колокольню, но архитекторы остановили строительство. Проект был заморожен практически на столетие, до 1272 года. Тогда было решено компенсировать наклон путем увеличения высоты потолков коридоров на каждом новом этаже со стороны заваливания. Необычный подход привел к отклонению конструкции от центральной оси, в результате чего башня приобрела слегка бананообразную форму. Однако проблему это не решило, и она продолжала падать. Тем не менее, к 1350 году строительство всех 8 этажей было завершено, а еще через 20 лет на вершину башни установили 7 колоколов. Затем было несколько попыток остановить крен, но все они практически были безуспешными вплоть до 20-го столетия, когда развитие науки и компьютерных технологий позволило рассчитать центр тяжести и траекторию падения башни, а также получить больше сведений о грунте. В начале 1990 года Пизанскую башню из соображений безопасности закрыли для посетителей. К тому времени угол наклона колокольни превысил 5 градусов. Для сравнения, в 1350 году этот показатель составлял 1,4 градуса. Ради спасения башни был придуман уникальный план, на который ушло более 10 лет работ и свыше 30 миллионов евро. В результате угол наклона снизили до 4 градусов. Башню признали безопасной и снова открыли для посетителей. Специалисты говорят, что она может простоять без существенного человеческого вмешательства еще минимум 200 лет. Так что многие еще смогут сделать знаменитое фото, на котором как бы пытаются удержать Пизанскую башню от падения.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

бодрые и зажигательные Kimbra и Five с песней Belong на Радио 100. Далее Элтон Джон и тоже довольно зажигательная по меркам его творчества песня Daniel. Затем Кайли Миноук немножко накатит драмы песней Confident Me, но все исправит Джоджо Эффект с песней Moods в рубрике Lux Time. В Челябинске 8.50 вы слушаете Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Петербургские врачи борются за здоровье 26-летней Анастасии, которой бывший сожитель облил кислотой и ранил ножом. Девушке, находящейся в реанимации, предстоит сложная пересадка кожи. Нападавший ранее судимый бывший участник спецоперации Сергей Михайлов взят под стражу по делу о покушении на убийство. Выборы депутатов Госдумы Российской Федерации могут пройти в трехдневном формате. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она напомнила, что к участию в выборах в Госдуму без сбора подписей допущен 12 политических партий. В Свердловской области помимо выборов депутатов Госдумы избиратели будут голосовать и за будущий состав регионального парламента. Выборы пройдут и в нескольких муниципальных образованиях области. 30 мая 2026 года Россельхознадзор временно ограничит ввоз некоторых видов плодово-овощной продукции из Армении. Под ограничение попадут свежие томаты, огурцы, перцы и клубника, сообщили представители ведомства. Решение принято из-за частых нарушений при поставках армянской продукции в Россию. Студентам позволят использовать искусственный интеллект в дипломных работах. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Кроме того, секретарь Генсовета отметил, что в поиске эффективных решений вузы могут выбирать разные подходы. В итоге студент должен приобрести навыки, которые сможет применять и в жизни. Министр образования и науки Валерий Фальков рассказал, что доля сгенерированного текста через искусственный интеллект в дипломных работах студентов выросла. Лидерами до 60% такого текста стали экономические специальности. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Наташа Бедингфилд «I Bruise Easily». Далее на радио 100 Джордж Майкл. Он сделал себе имя в группе Wham, одной из самых веселых и легкомысленных поп-групп начала 80-х, но к 87-му году он искал перемен. Расстался с коллегой по дуэту Wham Эндрю Риджли, намереваясь оставить позади сахарную лихорадку подростковой поп-музыки, а его дуэт с самой королевой соула Аретой Франклин с классической песней «I knew we were waiting» стал хитом номер один. Песня показала его новое направление, дебютный альбом стремился к соул-музыке. Но вряд ли Майкл подозревал, что эта пластинка в одночасье сделает его крупнейшей музыкальной звездой второй половины 80-х. На радио 100 Джордж Майкл, Faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Реклама на Радио 100.
2: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
3: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
4: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
5: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: знаю.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

Элвис Пресли «Little Less Conversation» – одна из потерянных жемчужин конца 60-х. Песня прозвучала в фильме «Живи немного, люби немного» 68-го года и ушла. Вторая жизнь «Little Less Conversation» началась после попадания в фильм «11 друзей Оушена». Ремикс создал голландский музыкант Том Холкенбург, более известный как Junkie XL. До него никто не получал разрешения от правопреемников на создание ремиксов старого материала Элвиса Пресли. Junkie XL использовал более низкий голос, а также сделал акцент на гитарах, духовых инструментах и фанк-бите. Забойный ритм, бодрая атмосфера с легким ностальгическим оттенком помогли синглу стать хитом в 27 странах и достичь первого места в 13 из них. А теперь послушаем, что чувствует по этому поводу Эндрю Дональдс, «And I Feel».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Universal Pictures выпустила трейлер фильма «День разоблачения», и скелет тиранозавра выставят на аукционе Sotheby's за 20-30 миллионов долларов. Universal Pictures выпустила трейлер фильма «День разоблачения». Премьера состоится 12 июня. «День разоблачения» — это научно-фантастический триллер, рассказывающий о том, как человечество узнает о существовании внеземной жизни. В центре сюжета — группа людей, которые первыми сталкиваются с инопланетным разумом и скрывают тайну от секретных правительственных организаций. Фильм объединяет элементы научной фантастики и масштабной семейной драмы. В картине снялись Джош О'Коннор, Ив Хьюстон, Эмили Блант, Колин Фёрт и Калман Доминго. Сценарий написал Дэвид Кэп на основе рассказа Стивена Спилберга. Первый тизер фильма вышел еще в декабре прошлого года, а последний в апреле этого. Над саундтреком ко дню разоблачения работал Джон Уильямс. Этот проект – 13-й совместный фильм для него и Спилберга.
0: Exclusive News.
1: Sotheby's выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тиранозавра, когда-либо найденных. Об этом сообщает Artnet News. Экземпляр возрастом 67 миллионов лет получил прозвище «Газ». Он станет главным лотом аукциона «Естественной истории», который пройдет 14 июля в Нью-Йорке. По оценке Sotheby's, скелет может уйти с молотка за 20-30 миллионов долларов. Это самая высокая предварительная оценка, когда-либо установленная для скелета динозавра. Останки нашли в округе Хардинг в Южной Дакоте, на территории ранчо покойного Гэри Гасса Ликинга. До этого он несколько лет находил на своей земле небольшие фрагменты костей и зубов и предполагал, что там может находиться более значимая находка. В собранном виде длина скелета составляет около 11,5 метров, а высота примерно 3 метра 80 сантиметров. Перед торгами Гасса покажут публике в здании Броера в Нью-Йорке. Выставка пройдет с 1 по 14 июля.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, какую плитку стоит выбирать для ванны в 2026 году. Главный тренд для ванны – уйти от стерильности. Сейчас выбирают крупноформатную плитку. Меньше швов, легче мыть. Глянец уходит, а на его место пришел приглушенный камень, вощеный бетон, матовый мрамор. Цвета сложные – капучино, пепельная роза, оттенки сухой глины. Плитка не должна быть черной, яркой или белой. Она должна быть в спокойных, интерьерных, припыленных оттенках. Самое главное правило – плитка будет смотреться дорого, если она не акцентная, а фоновая во всем пространстве. Акцентами станут мебель, зеркала и декоративный свет, а у плитки должна быть благородная текстура. Не обязательно делать все поверхности в керамогранит. Можно разбавить другими покрытиями – декоративная штукатурка, обои, покраска. Но имейте в виду, если ванная комната небольшого размера, а душ вы принимаете так, что вокруг льется вода, то обои не ваш вариант. От них лучше воздержаться. При этом плитка может быть с рисунком или яркой, но только в том случае, если это отличительная черта стиля вашего дома, например, кантри или марокканский стиль. Те стили, где формообразующей является яркая плитка, плитка с узором или та, которая похожа на ручную работу. И помните, затирка на кафеле может кардинально изменить внешний вид кафеля. А дома хорошо, когда он создан с душой.

Аха, forever not yours, навсегда не твой. Конечно, больно такое слышать, но, во-первых, когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. А во-вторых, все, что не убивает, делает нас сильнее. Думаю, со мной согласилась бы Биша Брикс. Послушаем ее песню «River».

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. В Челябинске к 1 августа вновь начнет работу высшее танковое училище. Распоряжение правительства России подписал Михаил Мишустин. На базе заведения будут обучать по программам высшего и среднего профессионального образования, а также по дополнительным профессиональным программам. В том числе учреждение будет заниматься научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны. Напомню, Челябинский вуз существовал с 1941 по 2007 год. Сейчас в России действует только одно подобное учебное заведение – Казанское высшее танковое командное училище. В Челябинске прошел очередной районный форум «Есть результат» партии «Единая Россия». На площадке в Курчатовском районе депутаты, общественники и представители соцучреждений подвели итоги проделанной работы и сформировали пакет предложений для новой народной программы партии. Ключевыми темами обсуждения стали комплексная помощь участникам спецоперации и их семьям, перспективы развития волонтерских движений и молодежных инициатив, расширение доступа к качественному образованию и спорту. 10-й легкоатлетический пробег «Парижский полумарафон» пройдет 30 и 31 мая в селе Париж Ногайбакского района Челябинской области. В этом году на мероприятии ожидается до 5000 участников и 11 тысяч зрителей из России, Казахстана и Беларуси. Спортсменов и гостей мероприятия ждет насыщенная спортивная и культурная программа. Увидеть прямую трансляцию полумарафона можно будет 30 и 31 мая на сайте 1obl.tv. Далее расскажу о погоде. Сегодня в Челябинске плюс 16, плюс 18 градусов, малооблачно, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Том Уокер «I am» и вот комментарий автора. «I am» — это кульминация моих попыток понять, кто я такой за последние 4 года. Эта пластинка — отражение того, что происходило в моей жизни и вокруг меня, того, что делало меня счастливым или грустным, приводило в экстаз или повергало в отчаяние. Я готов умереть за эти песни. Я давно не чувствовал ничего подобного. Дорогого стоит, когда художник так может сказать о своем творчестве. В Челябинске 10 часов 12 минут. Из музыки далее кавер на Watermelon Sugar Гарри Стайлза, в мировом бестселлере Джо Дассен, Шамс Элизе, а прямо сейчас Way Con Dias, Пуэрто-Рико.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Роксет отметит юбилей дебютного альбома мировым туром с новой солисткой, и ниндзя-воин станет олимпийским видом спорта в 2028 году. Группа Roxette анонсировала новый тур, посвященный 40-летию выхода их дебютного альбома «Pearls of Passion». Гастроли по 14 городам Северной Америки стартуют 10 сентября. В сет-лист войдут все их хиты, занимавшие первые места в чартах, включая «The Look», «Listen to Your Heart», «Joyride» и «It Must Have Been Love». После смерти в 2019 году соосновательницы группы и вокалистки Марии Фредриксон нынешний состав возглавил сооснователь и гитарист Пер Гесле. С 2024 года новой солисткой в группе стала Лена Филипсон, шведская певица и актриса. После того, что считалось последними концертами Roxette в 2016 году, мало кто ожидал, что музыка вернется на сцену таким образом, говорится в анонсе тура. Спустя почти 6 лет после душераздирающей потери Марии Фредриксон, которую глубоко переживали поклонники по всему миру, Пер Гесле вновь разжег пламя. Вместе с любимой шведской артисткой Леной Филипсон он возвращает наследие группы в турне, открывая новую эру.
0: Exclusive News.
1: Элементы телешоу «Ниндзя-воин» станут частью Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety. Международный союз современного пятиборья заключил соглашение с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, которая создала оригинальное шоу «Шэшук». Именно оно легло в основу франшизы телепередач «Ниндзя-воин». Новая дисциплина «Гонки с препятствиями» заменит конный спорт в современном пятиборье. Помимо «Ниндзя-воина», в пятиборье по-прежнему будут входить фехтование, плавание, бег и стрельба. Решение об обновлении программы Международный олимпийский комитет утвердил еще в 2023 году. С 2022 года создатели «Ниндзя-воина» проводили тестовые турниры, разрабатывая полосу препятствий для Олимпиады.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Тильбронер и D-Sound Sai. В 10:47 слушайте новый выпуск рубрики «Культурный код». Гость программы – министр культуры Челябинской области Алексей Валерьевич Бетехтин. Далее на Радио 100 рубрика «Весеннее настроение» «Джазамор Here and Now».
1: Весеннее настроение на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: Еще совсем недавно мы активно голосовали за статус Челябинск культурной столицы 2027 и праздновали победу. И теперь у нас еще есть одна возможность поучаствовать в голосовании. На Южном Урале определят свою малую культурную столицу. В гостях в студии Радио 100 министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера запускается конкурс «Малая культурная столица 2027 года». Расскажите, что из себя представляет конкурс и в чем ценность проекта?
2: Да, действительно, культурная столица России, мы вот четвертые по счету уже, но малой культурной столицы до этого не было. Действительно, инициатива нашего губернатора. Ценность, наверное, в том, что ведь вся область у нас голосовала вот в большом голосовании в прошлом году, когда Челябинск, Челябинская область шли, так сказать, сначала 26 территорий было, потом 8 территорий в финале оказалось, и вся область болела, переживала, и сейчас есть такая же возможность у муниципалитетов вот вспомнить свою культуру, свое культурное наследие, какие-то свои традиции, понять, чем каждая территория гордится. А каждая территория есть чем гордиться на самом деле, потому что у них замечательные дома культуры, замечательные коллективы. В каждом районе, безусловно, есть какие-то свои знаменитости в сфере культуры. Мы, собственно, тоже культурная столица, пусть даже малая. И каким-то образом объединиться, сплотиться, значит, и еще раз поболеть за себя, как мы болели за Челябинскую область. Кстати, надо сказать спасибо большое всем, кто голосовал за культурную столицу Челябинск. И еще раз пройти вот этот вот волнительный круг, значит, чтобы уже выбрать свою территорию как малую культурную столицу. В этом, наверное, заключается смысл сам по себе. А есть, собственно, технология. Вот технология, она таким образом у нас выстроена. 1 июня на сайте Министерства культуры будет открыто голосование. Причем до голосования будут допущены все муниципальные районы, где население меньше 200 тысяч человек. Ну, то есть челябинские магнитогорцы не попадают в этот конкурс.
1: Ну, так, а все остальные... Златоуст, да? Уральск.
2: Все остальные могут смело голосовать. И мы же прекрасно понимаем, что ну, большие города, такие как Миас, Златоуст, да, которые вы назвали, там население, наверное, больше, чем в каких-то сельскохозяйственных районах. Но мы понимаем, что процент проголосовавших всегда можно посмотреть и сравнить его с населением, которое живет в этом муниципалитете. И это называется качеством голосования. Поэтому вы можете привлекать людей, там, своих, не знаю, коллег с других территорий, каких-то родственников, которые, может быть, уже и не живут в этом муниципалитете, уехали куда-то, в общем, хоть с Камчатки, хоть с Калининграда.
1: Но вспомнят свою малую родину.
2: Да, и позвонить, сказать, слушай, зайди, пожалуйста, на сайт Министерства культуры, проголосуй за нас. И это тоже будет таким большим подспорьем, потому что мы тоже просили своих коллег в Урал весь проголосовать за нас, и многие голосовали. Поэтому это такое еще единение определенное будет людей, значит, и понятно, что мы будем смотреть не вот ничего, чисто количество, кто кого обогнал, а плюс еще и качество голосования. Это будет первый этап, потом будет выделено 10 полуфиналистов, которые сделают свои такие творческие заявки. Это будет такая визитная карточка, альбом, журнал, как хотите его назовите, значит, где будет, в общем-то, перечислены все вот достижения в сфере культуры, те традиции, то, чем отличается эта территория от других территорий и так далее. А я хочу сказать, что у нас практически все территории имеют какие-то свои уникальные особенности, у всех какие-то свои традиции, свои какие-то, не знаю, былины, своя история, в конце концов, свои люди, которыми гордятся. Вот. И экспертный совет уже посмотрит эти заявки, из 10 отберет 5 финалистов, которые будут готовить уже такую творческую визитку. И 23 октября мы определим площадку, на которой будет проводиться, пройдет уже очное такое соревнование, назовем это так, конкурс, где уже жюри будет смотреть, как ярко представлен тот или иной муниципалитет. Таким образом, из 5 уже финалистов определится тот, кто будет у нас малой культурной столицей.
1: Что даст этот статус малая культурная столица, помимо нас, проживающих, да, на территории Челябинской области?
2: Вы знаете, вот во время проведения вот этого голосования и там второго тура и так далее, мы будем просить еще и какую-то творческую составляющую и что-то новое, что будет придумано в территориях, например. Это одно из таких направлений, что по вопросу, что даст. Значит, что-то новое, это могут быть фестивали, это могут быть какие-то выставки, это могут быть какие-то там новые направления там, в сфере культуры и так далее. Мы тоже, в свою очередь, на 27-й год готовим много интересного и нового, чего раньше не проводилось, например, в Челябинской области. И таким образом возникнет ну, какое-то новое явление, скажем, фестиваль, который на этой территории останется и, может быть, вырастет в областной, во всероссийский фестиваль и так далее. Как у нас Бажовский фестиваль когда-то начинался в парке Гагарина и был таким небольшим явлением, а сейчас стал всероссийским фестивалем, да, куда приезжает более 60 субъектов федерации. Так и здесь. То есть это может быть такой старт новой культурной жизни этой территории. Ну и плюс у нас же любое событие, любой фестиваль – это и туристическая составляющая, туристическая привлекательность. Они входят у нас в сетку туристических событий нашей Челябинской области, привлекают гостей, как жителей области, так и наших соседей в том числе. Поэтому это еще и вот развитие туристического направления. Ну, как у нас, например, там кусинские валенки у нас там. Потом Бушуевский фестиваль вот, тоже недавно вроде родился. Видите, в Златоуст приезжают люди именно на Бушуевский фестиваль. Да, особенно гастрономические фестивали очень много людей собирают. Да, вот у нас уральские пельмени, например, тоже, которые проходят на Николу Зимнего. Да, поэтому это родится что-то новое, с одной стороны, а с другой стороны еще и рассказать о тех традициях, которые существуют на всю область и сказать, что вот мы такие классные. Поэтому я бы всем пожелал удачи. Я думаю, что, безусловно, каждый муниципалитет будет участвовать. Наверное, не найдется того, кто не попробует хотя бы, да.
1: Алексей Валерьевич, давайте еще раз напомним, где и когда нужно поучаствовать в голосовании, чтобы поддержать свою малую родину.
2: 1 июня на сайте Министерства культуры Челябинской области заходите, голосуйте, там все предельно понятно. Голосуйте и просите ваших соседей, ваших коллег, ваших родственников, в общем, всех также зайти на сайт Министерства культуры, проголосовать за вашу территорию.
1: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – значимая часть масштабной программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Спасибо за интервью, а я напомню, в гостях в студии «Радио 100» был министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: В студии с мировыми новостями Евгения Орлова. Здравствуйте. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, о чем написал в соцсетях. По словам премьера, стороны также обсудили участие венгерских военных в миссии в Косово и ситуацию в Армузском проливе, отметив, что Венгрия вновь станет надежным партнером Альянса. Отмечается, что это был первый визит венгерского премьера в столицу Бельгии после вступления в должность. Сеть 5G может появиться в России уже в конце июня. По данным «Известий», государство в ближайший месяц планирует выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сети 5G в мегаполисах. Согласно плану Госкомиссии по радиочастотам, к концу этого года, после запуска сети в городах-миллионниках, связь пятого поколения должна появиться в первых 4 региональных центрах. В 2027 году в 16, к 2030 количество таких городов должно вырасти до 40, а к 2035 – до 84. Ракета Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний во Флориде. Речь о тяжелой ракете New Glenn компании Blue Origin, главного конкурента SpaceX на рынке космических запусков. Компания Blue Origin подтвердила в X, что на стартовой площадке во время теста произошла аномалия. По словам владельца компании Джеффа Безоса, все сотрудники находятся в безопасности, угрозы для персонала нет. Жители ближайших городов сообщали о вибрации домов и яркой вспышке в небе. Местные службы уверяют, что угрозы из-за возможных выбросов топлива нет, а в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что взрыв ракеты не повлиял на авиасообщение в стране. Далее расскажу о погоде. Сегодня в Челябинске плюс 16, плюс 18 градусов. Малооблачно. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Евгения Орлова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мадонна «Мастерпис», далее рубрика «Кавервиль» и «Rhythm of the Night». Этот хит точно запомнился каждому, кто застал дискотеки 90-х. Зычный припев, приветствующий ночь с ее ритмом, стал символом евроденса с его стремлением к тому, что называется «тотальный отрыв». 30 лет назад эта песня звучала буквально отовсюду. Да что греха таить, теплая энергетика этого хита способна зажечь вечеринку и в наши дни. Вот такой гость программы в рубрике «Кавервиль».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Universal Pictures выпустила трейлер фильма «День разоблачения», и скелет тиранозавра выставят на аукционе Sotheby's за 20-30 миллионов долларов. Universal Pictures выпустила трейлер фильма «День разоблачения». Премьера состоится 12 июня. «День разоблачения» — это научно-фантастический триллер, рассказывающий о том, как человечество узнает о существовании внеземной жизни. В центре сюжета — группа людей, которые первыми сталкиваются с инопланетным разумом и скрывают тайну от секретных правительственных организаций. Фильм объединяет элементы научной фантастики и масштабной семейной драмы. В картине снялись Джош О'Коннор, Ив Хьюстон, Эмили Блант, Колин Фёрт и Калман Доминго. Сценарий написал Дэвид Кэп на основе рассказа Стивена Спилберга. Первый тизер фильма вышел еще в декабре прошлого года, а последний в апреле этого. Над саундтреком ко дню разоблачения работал Джон Уильямс. Этот проект – 13-й совместный фильм для него и Спилберга.
0: Exclusive News.
1: Sotheby's выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тиранозавра, когда-либо найденных. Об этом сообщает Artnet News. Экземпляр возрастом 67 миллионов лет получил прозвище «Газ». Он станет главным лотом аукциона «Естественные истории», который пройдет 14 июля в Нью-Йорке. По оценке Sotheby's, скелет может уйти с молотка за 20-30 миллионов долларов. Это самая высокая предварительная оценка, когда-либо установленная для скелета динозавра. Останки нашли в округе Хардинг в Южной Дакоте, на территории ранчо покойного Гэри Гасса Ликинга. До этого он несколько лет находил на своей земле небольшие фрагменты костей и зубов и предполагал, что там может находиться более значимая находка. В собранном виде длина скелета составляет около 11,5 метров, а высота примерно 3 метра 80 сантиметров. Перед торгами Гасса покажут публике в здании Броера в Нью-Йорке. Выставка пройдет с 1 по 14 июля.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Энрике Иглесиас «Lost Inside Your Love». В рубрике «Весеннее настроение» услышим Анну Марию Йопик с песней «Secret». Сегодня, кстати, день выяснения секретиков. То есть официально это день гадания на ромашках, но мы же все понимаем, зачем это придумали. Итак, думаем о ромашках и создаем весеннее настроение вместе с Радио 100. Анна Мария Йопик, «Secret».
1: «Весеннее настроение» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Майкл Джексон, Bad, крутой. Он, конечно, крут, но мы-то с вами знаем, что по-настоящему круто. Это просто-напросто чувствовать себя хорошо. Об этом и будет песня, которая прозвучит в рубрике «Люкс Тайм», Нина Симоне, «Feeling Good». Ну а прямо сейчас тоже легкая и немного игривая композиция «Po Chill Violet Theme».

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Сегодня в детских оздоровительных лагерях Челябинской области пройдут масштабные учения по безопасности, организованные по инициативе Минпросвещения России. В тренировках примут участие около 50 организаций. Персонал и дети отработают действия при получении сигналов гражданской обороны, в том числе при угрозе атаки БПЛА и других ЧС. По итогам каждый лагерь представит доклад. Отмечу, ранее министр образования региона Виталий Литке проверил готовность загородных центров к лету. Всего в них отдохнут свыше 75 тысяч детей. Прямая трансляция Парижской недели моды пройдет на телеканале ОТВ 30 мая, начало в 18:30. На подиуме под сводами Южноуральской Эйфелевой башни в селе Париж 14 модных брендов и дизайнеров представят свои коллекции. Специальным гостем в этом году будет историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Он не только посетит показ, но и проведет в Магнитогорске лекцию-дискуссию, посвященную коллаборациям современных брендов с народными промыслами. Челябинская детская филармония запускает фестиваль современной музыки. Все лето юные горожане будут проводить концерты в Большом зале учреждения, а каждую неделю на улице Солнечной пройдут летние концерты «Музыкальные среды». Откроется фестиваль сегодня вечером в сквере Академии Риверсайд. Для горожан подготовили программу «Под открытым небом», выступления молодежного симфо-джаз-оркестра, интерактивные зоны и мастер-классы. Далее расскажу о погоде. Сегодня в Челябинске плюс 16, плюс 18 градусов, малооблачная погода, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Джо Кокер, you love me back, ты любишь меня в ответ. Мы бензин и огонь, благословение и проклятие. Если бы ты описала нас, такое чувство, что у нас ничего не получится, но ты все, что мне нужно. Уф, здесь даже в тексте чувствуется огонь, не говоря уже о музыке. Далее еще один рассказ о красивом романе, на этот раз от Ингрид «Unbeau Roman».

0: Реклама на Радио 100.
1: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию завтра в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Maroon 5 Sugar, а в рубрике «Мировой бестселлер» All By Myself. Американский музыкант Эрик Кармен написал эту песню в 1975 году, вдохновившись музыкой, угадайте, чьей? Рахманинова. Можете послушать сами, если интересно. Второй фортепианный концерт, вторая часть. Позже Селин Дион записала на эту песню кавер, который сегодня, возможно, даже чуть более известен. Но пока послушаем оригинал. Эрик Кармен, All By Myself.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Роксет отметит юбилей дебютного альбома мировым туром с новой солисткой, и ниндзя-воин станет олимпийским видом спорта в 2028 году. Группа Roxette анонсировала новый тур, посвященный 40-летию выхода их дебютного альбома «Pearls of Passion». Гастроли по 14 городам Северной Америки стартуют 10 сентября. В сет-лист войдут все их хиты, занимавшие первые места в чартах, включая «The Look», «Listen to Your Heart», «Joyride» и «It Must Have Been Love». После смерти в 2019 году соосновательницы группы и вокалистки Марии Фредриксон нынешний состав возглавил сооснователь и гитарист Пер Гесле. С 2024 года новой солисткой в группе стала Лена Филипсон, шведская певица и актриса. После того, что считалось последними концертами Roxette в 2016 году, мало кто ожидал, что музыка вернется на сцену таким образом, говорится в анонсе тура. Спустя почти 6 лет после душераздирающей потери Марии Фредриксон, которую глубоко переживали поклонники по всему миру, Пер Гесле вновь разжег пламя. Вместе с любимой шведской артисткой Леной Филипсон он возвращает наследие группы в турне, открывая новую эру.
0: Exclusive News.
1: Элементы телешоу «Ниндзя-воин» станут частью Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety. Международный союз современного пятиборья заключил соглашение с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, которая создала оригинальное шоу «Шэшук». Именно оно легло в основу франшизы телепередач «Ниндзя-воин». Новая дисциплина «Гонки с препятствиями» заменит конный спорт в современном пятиборье. Помимо «Ниндзя-воина», в пятиборье по-прежнему будут входить фехтование, плавание, бег и стрельба. Решение об обновлении программы Международный олимпийский комитет утвердил еще в 2023 году. С 2022 года создатели «Ниндзя-воина» проводили тестовые турниры, разрабатывая полосу препятствий для Олимпиады.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pet Shop Boys and New Bohemia в рубрике Lux Time Atomic Kitten If You Come to Me. Сегодня пятница, 29 мая, в Челябинске 12 часов 56 минут, и здесь подходит к концу наше совместное времяпрепровождение. С вами был Никита Савиных. Всего вам доброго.
1: Lux Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил подростков из Орска за спасение младенца. Софья Павленко и Макар Смолков обнаружили ребенка, который лежал в автокресле на обочине дороги. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент случился 21 марта. Нашедшие маленького ребенка подростки вызвали правоохранителей и помогли отнести его в отдел полиции. Выяснилось, что незадолго до случившегося мать везла ребенка в такси. В ходе возникшего конфликта водитель распылил ей в лицо аэрозоль из баллончика, высадил из автомобиля и уехал. При этом младенец остался в салоне. Спустя некоторое время таксист заметил его, оставил детское кресло с ребенком на обочине и скрылся. Говорится в сообщении МВД. Мужчину вскоре нашли, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». ФСБ сообщила о задержании мужчины, готовившего подрыв пассажирского поезда в Новороссийске. Гражданин России 1993 года рождения установил контакт с украинским куратором в запрещенной социальной сети Telegram. В мессенджере он получил задание подорвать ЖД-пути в момент прохождения пассажирского поезда. Для совершения теракта злоумышленник приобрел необходимые компоненты и изготовил взрывное устройство, которое он хранил по месту жительства, заявили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Европейские страны не могут выступать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, так как фактически являются его участниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В настоящий момент Европа является стороной конфликта на Украине. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно, отметил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, участие государств Евросоюза в поставках вооружений Киеву исключает их возможность претендовать на роль посредников в переговорном процессе. В МВД указали на рост числа желающих получить гражданство России европейцев. О представителях каких именно стран идет речь, в ведомстве не уточнили. Конечно, число растет, есть специальные программы и соответствующие указы президента, которые выполняются, сказал первый замначальника Департамента миграционной безопасности МВД Российской Федерации Алексей Егоров. Он добавил, что также исполняются указы главы государства, которые касаются поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и возможные грозы. Ветер в восточной четверти от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Амэль Бэнд, «Моя философия» называется композиция, Челябинске 13:15, я у людей его всех приветствую. Ну что ж, друзья, у нас тоже есть своя философия музыкальная. Заключается она в том, что нужно каждый день слушать как можно больше любимой музыки, потому что, как известно, музыка влияет на наш организм исключительно положительным образом. А поэтому делайте звук на радиоприемнике комфортной громкости и оставайтесь с нами на протяжении всего дня. В мировом бестселлере Элвис Пресли у нас прозвучит «All Shook Up», также Селин Дион скоро услышим, а в рубрике «Кавервилл» сейчас Джош Гробан и Лесли Одон-младший будет кавер на композицию Стинга «Shape of My Heart».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Игла и черви, Safe Tonight на Радио 100. Челябинске 13:36. Ну что, друзья, пятница долгожданная, а это значит, что впереди у нас выходные. К сожалению, синоптики обещают не очень хорошую погоду на завтра. В Челябинске должны пойти дожди, и будет прохладно, всего лишь +13 градусов днем. Поэтому, если на улице некомфортно вам будет гулять, выбирайте активити в закрытых помещениях. Благо, что в Челябинске всегда найдется что-нибудь интересное. А что выбрать, подскажет Софья Дегтярева, которая для вас готовит афишу выходного дня. Берет комментарии у организаторов мероприятий. Афиша будет звучать в этом часе. В 13:45 она прозвучит. Но прежде музыка, конечно же, и в рубрике «Весеннее настроение» Джули Ланд. Spring can really hang you up, the must.
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Зеленый марафон и вечер поэзии. Как провести выходные в городе? С 8 утра до 2 часов дня субботы в центре города пройдет «Зеленый марафон». Большой городской забег стартует возле памятника Игорю Курчатову. Организаторы также анонсировали много разных активностей. Мастер-классы, игра в волейбол, баскетбол и футбол, конкурсы, выставки машин и даже выступления фолк-диджея. А еще будут семейная дистанция и костюмированный забег, где можно просто пройтись пешком, без возрастных ограничений. Обширная программа выходного дня традиционно развернется в публичной библиотеке. Подробности у сотрудника пресс-службы Александры Юсуповой.
2: В эту субботу, 30 мая, в 16:00 приглашаем челябинцев на вечер современной поэзии под названием «Каменоломня». Если вам не безразлична поэзия или вы просто хотите хорошо провести время в компании челябинских писателей, то бегите к нам в публичную библиотеку по адресу проспект Ленина, 60. Вход свободный для всех желающих. В то же время в выставочном зале в 16:00 состоится лекция от медиапроекта «Киноревизия» о создании креативных и вовлекающих видеороликов об истории России. Как увлечь молодежь историей, дать мотивацию к самостоятельному изучению и как продвигать просветительские проекты сейчас. Обо всем этом команда «Киноревизия» расскажет на собственном примере, а также покажет их собственную серию обучающих видеороликов «История, которую ты не знал».
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Art of Noise, Moments in Love на волне 100. Почти 2 часа дня в Южно-Уральской столице. Далее рубрика «Люкс Тайм» у нас, а в ней Хакан Лидбо, «Отель любви» будет называться композиция, которую мы услышим. Следующий час начнем с новостей о том, что происходит в регионе. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: «Viens avec moi, l'hôtel d'amour. L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Сегодня в детских оздоровительных лагерях Челябинской области пройдут масштабные учения по безопасности, организованные по инициативе Минпросвещения России. В тренировках примут участие около 50 организаций. Персонал и дети отработают действия при получении сигналов гражданской обороны, в том числе при угрозе атаки БПЛА и других ЧС. По итогам каждый лагерь представит доклад. Отмечу, ранее министр образования региона Виталий Литке проверил готовность загородных центров к лету. Всего в них отдохнут свыше 75 тысяч детей. Прямая трансляция Парижской недели моды пройдет на телеканале ОТВ 30 мая, начало в 18:30. На подиуме под сводами Южноуральской Эйфелевой башни в селе Париж 14 модных брендов и дизайнеров представят свои коллекции. Специальным гостем в этом году будет историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Он не только посетит показ, но и проведет в Магнитогорске лекцию-дискуссию, посвященную коллаборациям современных брендов с народными промыслами. Челябинская детская филармония запускает фестиваль современной музыки. Все лето юные горожане будут проводить концерты в Большом зале учреждения, а каждую неделю на улице Солнечной пройдут летние концерты «Музыкальные среды». Откроется фестиваль сегодня вечером в сквере Академ Риверсайд. Для горожан подготовили программу «Под открытым небом», выступления молодежного симфо-джаз-оркестра, интерактивные зоны и мастер-классы. Далее расскажу о погоде. Сегодня в Челябинске плюс 16, плюс 18 градусов, малооблачная погода, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: антуподписанные гитары и рукописные письма. История началась с ролика, который опубликовали в апреле. В видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик и просит соседа сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант исполнил хит Love Story, а девочка подпевала ему в своем дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков, и в итоге его видела сама Тейлор Свифт. Ребенок получил личное письмо от артистки. В нем Свифт написала, что видео заставило ее улыбнуться, и призналась, что была очень рада увидеть, как девочка просит соседа сыграть ее песню. Ну что ж, друзья, мило. Будем ждать Тейлор Свифт в нашем эфире. А пока рубрика «Мировой бестселлер» у нас, а в ней Боб Дилан «Knocking on Heaven's Door».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске о Селин Дион снимут драматический сериал, а Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tats Fink Desert Race. В разработке находится драматический сериал «Growing Up Dion», посвященный детству и юности Селин Дион. Об этом пишет Deadline. Проект станет первой экранизацией ранних лет певицы, официально поддержанной ее семьей. Продюсером выступит брат артистки Жак Дион, а в основу сюжета лежит книга «Дион. Семейная сага», написанная племянником певицы Джимми Дионом. Сериал расскажет о взрослении Селин Дион в Квебеке, ее жизни в скромной многодетной семье и первых шагах к мировой славе. Особое внимание авторы уделят отношениям певицы с матерью Терезой и атмосфере дома, где росли 14 детей и постоянно звучала музыка. Кто исполнит роль Дион, пока неизвестно. Ранее певицу играли Валери Ле Мерсье в фильме «Голос любви», Кристин Гави в байопике «Селин», а также Марлон Миндел в бродвейском мюзикле-пародии «Титаник». Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Марвел, сыграет главную роль в картине об экстремальной мотогонке Tats Fink Desert Race, об этом сообщил Deadline. Компания Хемсворта Wild State заключила соглашение о партнерстве с организаторами внедорожного марафона. Она выпустит сразу несколько проектов о гонке, одним из них и станет полнометражная лента. Далее комментарий Криса Хемсворта. «Внедорожные гонки давно являются страстью в моей семье, и мы, Wild State, рады сотрудничать с Tats Fink Desert Race накануне его 50-летия и представить это эпическое соревнование мировой аудитории», — поделился Хемсворт. Проект сейчас находится на ранней стадии разработки, когда он выйдет на экраны, пока не ясно.
0: Exclusive News на Радио 100. Весеннее настроение на Радио 100.

Bruno Mars, Just the Way You Are на Радио 100. Челябинск, 14:39. Продолжаем наш музыкальный эфир. Друзья, давайте расскажу вам о погоде, которую синоптики обещают нам в выходные. Завтра, к сожалению, пойдет дождь. Осадки ожидаются на протяжении всего дня. Температура воздуха понизится до плюс 13 градусов. Впрочем, в воскресенье вновь потеплеет, будет плюс 20 и уже без осадков. Поэтому, если планировали какие-то активности на свежем воздухе, переносите их на воскресенье. Мы вернемся к музыке. После небольшой рекламы Эндрю Дональдс у нас прозвучит, а прямо сейчас услышим Кристину Агилеру «Самос Нада».

0: Реклама на Радио 100.
1: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию завтра в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джамироквай звучит на радио 100. А у нас пролетел еще один музыкальный час. Челябинске почти 15:00. В рубрике «Люкс Тайм» послушаем Элди Гордо. Песня называется «Worry Some Heart». А затем новости. Узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Российские партии определились с датами летних съездов для утверждения кандидата в Государственную Думу. ЛДПР соберется 25 июня, Единая Россия 27-го, а Новые люди и эсеры в начале июля. Напомню, что старт избирательной кампании будет дан в июне, а сами выборы намечены на период с 18 по 20 сентября. Сергей Кравцов объявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ 2026 года. Основной период сдачи единого государственного экзамена стартует 1 июня. Глава Министерства просвещения поблагодарил всех организаторов, учителей и тех, кто стоял у истоков процедуры. Кравцов призвал родителей поддержать школьников во время сдачи экзаменов. Выпускникам министр пожелал быть максимально спокойными, а также ответственно и внимательно отнестись к заданиям и ответам на ЕГЭ. 1 июня на заправках запретят пользоваться телефонами на улице возле колонок из-за угрозы пожара. За звонок вне салона автомобиля водителям грозит отказ в обслуживании или внесение в черный список автозаправки. Единственное исключение сделано для оплаты по QR-коду у терминала. Казахстан построит 3 двуязычные школы в России – в Оренбурге, Омске и Астрахани. Это ответный жест на строительство российских школ в Казахстане. В правительстве республики сообщили, что площадка в Оренбурге уже согласована, а на само строительство уйдет около 1,5 лет. Преподавание в учреждениях будет вестись на русском и казахском языках. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и возможные грозы. Ветер в восточной четверти от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карен Суза, «The Show Must Go On» на радио Стон. Что ж, друзья, легендарное название у композиции. Что бы ни случилось, продолжается эфир и на радио Стон. Музыка звучит 24 часа в сутки. Поэтому, если вдруг вы почувствовали, что

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира, а Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых дорогих стран мира. Лидером списка стала Исландия, выяснил профсоюз выпускников вузов ВИСКА. Исландия обогнала по стоимости жизни Швейцарию. Уровень цен в островной стране на сегодня на 3 процентных пункта выше, чем в государстве-конкуренте. До этого в течение нескольких лет Швейцария лидировала в этом вопросе. Исландию ранее уже признавали самой дорогой страной мира. Это случилось в 2018 году. Страна вновь вырвалась в лидеры благодаря росту туризма. Он активизировал экономику и привел к росту цен. Том Холланд в интервью Empire высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук. Совершенно новый день». Кто бы ни стал следующим героем, Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я мог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и ушел бы в закат, сказал Холланд. Человек-паук в исполнении Тома Холланда впервые появился в фильме «Первый мститель. Противостояние» 2016 года, официально став частью кинематографической вселенной Marvel. Затем Sony Pictures выпустила фильм «Человек-паук. Возвращение домой», и позже Холланд вернулся к этой роли в фильмах «Мстители. Война бесконечности», «Мстители. Финал», «Человек-паук. Вдали от дома», «Веном. Да будет карнаж», «Человек-паук. Нет пути домой» и «Человек-паук. Совершенно новый день», который выйдет в прокат уже этим летом.
0: Exclusive News на Радио 100.

Джереми Шерман, Early Spring на Радио 100. Это была рубрика «Весеннее настроение». Эх, друзья, последние денечки слышим мы эту рубрику в эфире, потому что с понедельника наступит лето. Ждем 1 июня, День защиты детей. Кстати говоря, в нашем эфире будут сюрпризы в этот праздник. Какие? Узнаете чуть позже. Ну а пока продолжаем слушать хорошую музыку. В этом часе, кстати говоря, помимо нее будет рубрика «Дома хорошо звучать». Это рубрика о том, как сделать наши квартиры еще уютнее и красивее. Помогает нам в этом дизайнер Марина Кутепова. И на этой неделе рассуждаем и обсуждаем, какая плитка сейчас в моде и как ее правильно выбирать. Кстати говоря, если тема вам это актуальна, все, что касается дизайна и ремонта, то все выпуски рубрики мы выкладываем у нас в группе ВКонтакте на стене с фотографиями. Заходите, смотрите. Ну а прямо сейчас Кэт Эдмонсон у нас в эфире будет звучать. Композиция называется «Шампейн». I'm never gonna drink.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, какую плитку стоит выбирать для ванны в 2026 году. Главный тренд для ванны – уйти от стерильности. Сейчас выбирают крупноформатную плитку. Меньше швов, легче мыть. Глянец уходит, а на его место пришел приглушенный камень, вощеный бетон, матовый мрамор. Цвета сложные – капучино, пепельная роза, оттенки сухой глины. Плитка не должна быть черной, яркой или белой. Она должна быть в спокойных, интерьерных, припыленных оттенках. Самое главное правило – плитка будет смотреться дорого, если она не акцентная, а фоновая во всем пространстве. Акцентами станут мебель, зеркала и декоративный свет, а у плитки должна быть благородная текстура. Не обязательно делать все поверхности в керамогранит. Можно разбавить другими покрытиями – декоративная штукатурка, обои, покраска. Но имейте в виду, если ванная комната небольшого размера, а душ вы принимаете так, что вокруг льется вода, то обои не ваш вариант. От них лучше воздержаться. При этом плитка может быть с рисунком или яркой, но только в том случае, если это отличительная черта стиля вашего дома, например, кантри или марокканский стиль. Те стили, где формообразующей является яркая плитка, плитка с узором или та, которая похожа на ручную работу. И помните, затирка на кафеле может кардинально изменить внешний вид кафеля. А дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня на Челябинском медиафесте эксперты обсудили информационную гигиену в вопросах межнациональных отношений. Журналистов призвали тщательно проверять факты и не спекулировать на этнических темах в период спецоперации. Специалисты сошлись во мнении, что при рассказах о подвигах наших земляков на первый план должна выходить общегражданская идентичность, а не национальность героев. Активисты партии «Новые люди» и фонда «Экосфера» высадили 12 тысяч сосен в Челябинской области. Масштабная акция «Зеленые города» прошла на землях пострадавших от пожаров. В восстановлении леса участвовали более 100 волонтеров, которые приехали на посадку целыми семьями, чтобы помочь экологии Южного Урала. Челябинские монахини Адигитриевского монастыря превратили заброшенную заимку в Эдемский сад посреди панельных кварталов. Сестры ухаживают за вековыми деревьями и молодыми елями, которые скрывают вид на высотки и защищают лесную тишину. Монастырь приглашает всех желающих горожан помочь в благоустройстве этого уникального зеленого уголка. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и возможные грозы. Ветер в восточной четверти от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Depeche Mode Ghosts Again на Радио 100. В Челябинске 16 часов и 15 минут. Друзья, хочу напомнить вам о том, что каждые выходные у нас в эфире звучит рубрика «Челябинск пешком». Знакомим вас с интересными фактами о нашем любимом городе. И на этот раз узнаете, что в свое время именно город Челябинск был главной точкой на карте, благодаря железной дороге, конечно же, через которую провозилось огромное количество зерна. Услышите, кто это зерно добывал, какие мукомольные предприятия у нас появились благодаря этому процессу и много всего интересного еще, если настроите ваши радиоприемники на волну 100 в субботу и воскресенье в 11:45 или в 15:45. Также напомню, что все выпуски рубрики «Челябинск пешком» вы можете найти в разделе «Подкасты» в нашей группе ВКонтакте. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере послушаем Хулио Иглесиаса и его историю любви. А в Кавервилле прямо сейчас композиция «Killing Me Softly».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске о Селин Дион снимут драматический сериал, а Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tats Fink Desert Race. В разработке находится драматический сериал «Growing Up Dion», посвященный детству и юности Селин Дион, об этом пишет Deadline. Проект станет первой экранизацией ранних лет певицы, официально поддержанной ее семьей. Продюсером выступит брат артистки Жак Дион, а в основу сюжета лежит книга «Дион. Семейная сага», написанная племянником певицы Джимми Дионом. Сериал расскажет о взрослении Селин Дион в Квебеке, ее жизни в скромной многодетной семье и первых шагах к мировой славе. Особое внимание авторы уделят отношениям певицы с матерью Терезой и атмосфере дома, где росли 14 детей и постоянно звучала музыка. Кто исполнит роль Дион, пока неизвестно. Ранее певицу играли Валери Ле Мерсье в фильме «Голос любви», Кристин Гави в байопике «Селин», а также Марлон Миндел в бродвейском мюзикле-пародии «Титаник». Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Марвел, сыграет главную роль в картине об экстремальной мотогонке Tats Fink Desert Race, об этом сообщил Deadline. Компания Хемсворта Wild State заключила соглашение о партнерстве с организаторами внедорожного марафона. Она выпустит сразу несколько проектов о гонке, одним из них и станет полнометражная лента. Далее комментарий Криса Хемсворта. «Внедорожные гонки давно являются страстью в моей семье, и мы, Wild State, рады сотрудничать с Tats Fink Desert Race накануне его 50-летия и представить это эпическое соревнование мировой аудитории», — поделился Хемсворт. Проект сейчас находится на ранней стадии разработки, когда он выйдет на экраны, пока не ясно.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Бетти Мидлер, «Spring can really hang you up» называлась композиция, которая прозвучала у нас в рубрике «Весеннее настроение». А мы пойдем дальше. Хочу напомнить вам о том, что совсем недавно нашему любимому родному городу было присвоено звание «Культурная столица 2027». Мы отпраздновали победу во всероссийском конкурсе. А теперь в регионе определят свою малую культурную столицу. И сегодня у нас в эфире прозвучит рубрика «Культурный код». В ней главный редактор Кристина Вовченко поговорит с Алексеем Бетехтиным, министром культуры Челябинской области, о том, что это даст муниципалитетам и в чем ценность такого соревнования, а также как культурное наследие объединяет людей. Обо всем этом услышите в 16:45. Кроме того, можете зайти к нам в группу ВКонтакте, там интервью выложено на стене. Из музыки прямо сейчас Naughty Boy и Beyoncé с композицией Running, а после небольшой рекламы Sting услышим.
1: Весеннее настроение. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на радіо 100.
1: Еще совсем недавно мы активно голосовали за статус Челябинск культурной столицы 2027 и праздновали победу. И теперь у нас еще есть одна возможность поучаствовать в голосовании. На Южном Урале определят свою малую культурную столицу. В гостях в студии «Радио 100» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера запускается конкурс «Малая культурная столица 2027 года». Расскажите, что из себя представляет конкурс и в чем ценность проекта?
2: Да, действительно, культурная столица России, мы вот четвертые по счету уже, но малой культурной столицы до этого не было. Действительно, инициатива нашего губернатора. Ценность, наверное, в том, что ведь вся область у нас голосовала вот в большом голосовании в прошлом году, когда Челябинск, Челябинская область шли, так сказать, сначала 26 территорий было, потом 8 территорий в финале оказалось, и вся область болела, переживала. И сейчас есть такая же возможность у муниципалитетов вот вспомнить свою культуру, свое культурное наследие, какие-то свои традиции, понять, чем каждая территория гордится, а каждая территория есть чем гордиться на самом деле, потому что у них замечательные дома культуры, замечательные коллективы. В каждом районе, безусловно, есть какие-то свои знаменитости в сфере культуры. Мы, собственно, тоже культурная столица, пусть даже малая. И каким-то образом объединиться, сплотиться, значит, и еще раз поболеть за себя, как мы болели за Челябинскую область. Кстати, надо сказать спасибо большое всем, кто голосовал за культурную столицу Челябинск. И еще раз пройти вот этот вот волнительный круг, значит, чтобы уже выбрать свою территорию как малую культурную столицу. В этом, наверное, заключается смысл сам по себе. А есть, собственно, технология. Вот технология, она таким образом у нас выстроена. 1 июня на сайте Министерства культуры будет открыто голосование. Причем до голосования будут допущены все муниципальные районы, где население меньше 200 тысяч человек. Ну, то есть Челябинск и Магнитогорск не попадают в этот конкурс.
1: Ну, а все остальные... Златоуст, да? Уральск.
2: Все остальные могут смело голосовать. И мы же прекрасно понимаем, что ну, большие города, такие как Миас, Златоуст, да, которые вы назвали, там население, наверное, больше, чем в каких-то сельскохозяйственных районах. Но мы понимаем, что процент проголосовавших всегда можно посмотреть и сравнить его с населением, которое живет в этом муниципалитете. И это называется качеством голосования. Поэтому вы можете привлекать людей, там, своих, не знаю, коллег с других территорий, каких-то родственников, которые, может быть, уже и не живут в этом муниципалитете, уехали куда-то, в общем, хоть с Камчатки, хоть с Калининграда.
1: Но вспомнят свою малую родину.
2: Да, и позвонить, сказать, слушай, зайди, пожалуйста, на сайт Министерства культуры, проголосуй за нас. И это тоже будет таким большим подспорьем, потому что мы тоже просили своих коллег в Урал весь проголосовать за нас, и многие голосовали. Поэтому это такое еще единение определенное будет людей, значит, и понятно, что мы будем смотреть не вот ничего, чисто количество, кто кого обогнал, а плюс еще и качество голосования. Это будет первый этап, потом будет выделено 10 полуфиналистов, которые сделают свои такие творческие заявки. Это будет такая визитная карточка, альбом, журнал, как хотите его назовите, значит, где будет, в общем-то, перечислены все вот достижения в сфере культуры, те традиции, то, чем отличается эта территория от других территорий и так далее. А я хочу сказать, что у нас практически все территории имеют какие-то свои уникальные особенности, у всех какие-то свои традиции, свои какие-то, не знаю, былины, своя история, в конце концов, свои люди, которыми гордятся. Вот. И экспертный совет уже посмотрит эти заявки, из 10 отберет 5 финалистов, которые будут готовить уже такую творческую визитку. И 23 октября мы определим площадку, на которой будет проводиться, пройдет уже очное такое соревнование, назовем это так, конкурс, где уже жюри будет смотреть, как ярко представлен тот или иной муниципалитет. Таким образом, из 5 уже финалистов определится тот, кто будет у нас малой культурной столицей.
1: Что даст этот статус малая культурная столица, помимо нас, проживающих, да, на территории Челябинской области?
2: Вы знаете, вот во время проведения вот этого голосования и там второго тура и так далее, мы будем просить еще и какую-то творческую составляющую и что-то новое, что будет придумано в территориях, например. Это одно из таких направлений, что по вопросу, что даст. Значит, что-то новое, это могут быть фестивали, это могут быть какие-то выставки, это могут быть какие-то там новые направления там, в сфере культуры и так далее. Мы тоже, в свою очередь, на 27-й год готовим много интересного и нового, чего раньше не проводилось, например, в Челябинской области. И таким образом возникнет ну, какое-то новое явление, скажем, фестиваль, который на этой территории останется и, может быть, вырастет в областной, во всероссийский фестиваль и так далее. Как у нас Бажовский фестиваль когда-то начинался в парке Гагарина и был таким небольшим явлением, а сейчас стал всероссийским фестивалем, да, куда приезжает более 60 субъектов федерации. Так и здесь. То есть это может быть такой старт новой культурной жизни этой территории. Ну и плюс у нас же любое событие, любой фестиваль – это и туристическая составляющая, туристическая привлекательность. Они входят у нас в сетку туристических событий нашей Челябинской области, привлекают гостей, как жителей области, так и наших соседей в том числе. Поэтому это еще и вот развитие туристического направления. Ну, как у нас, например, там Кусинские валенки у нас там. Потом Бушуевский фестиваль тоже недавно вроде родился. Видите, в Златоуст приезжают люди именно на Бушуевский фестиваль. Да, особенно гастрономические фестивали очень много людей собирают. Да, вот у нас уральские пельмени, например, тоже, которые проходят на Николу Зимнего. Да, поэтому это родится что-то новое, с одной стороны, а с другой стороны еще и рассказать о тех традициях, которые существуют на всю область и сказать, что вот мы такие классные. Поэтому я бы всем пожелал удачи. Я думаю, что, безусловно, каждый муниципалитет будет участвовать. Наверное, не найдется того, кто не попробует хотя бы, да.
1: Алексей Валерьевич, давайте еще раз напомним, где и когда нужно поучаствовать в голосовании, чтобы поддержать свою малую родину.
2: 1 июня на сайте Министерства культуры Челябинской области заходите, голосуйте, там все предельно понятно. Голосуйте и просите ваших соседей, ваших коллег, ваших родственников, в общем, всех также зайти на сайт Министерства культуры, проголосовать за вашу территорию.
1: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – значимая часть масштабной программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Спасибо за интервью, а я напомню, в гостях в студии «Радио 100» был министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Дезри, You Gotta Be на волне 100. Почти 5 вечера в южноуральской столице. Завершаем час рубрикой Люкс Тайм, в которой услышим Нору Джонс. Paint a Song называется композиция. А сразу после в эфире прозвучат мировые новости.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Новоуральске Свердловской области под суд пойдет 46-летний мужчина, которого обвиняют в финансировании терроризма и экстремизма. По версии следствия, ранее судимый свердловчанин перечислял деньги двум запрещенным организациям. Мужчина признан вменяемым, его дело будет передано в суд. Топ-менеджер Disney осужден в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Гражданин Индии Датарау Джугла Судхир прилетел в Москву из Катара в январе 2026 года. При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра. В багаже обнаружили мармелад с наркотическим веществом. Дело рассматривал Химский суд. Бизнесмен в суде принес извинения российскому обществу и заявил, что вещество ему назначил врач в США после операции на мозг. Мармелад он спокойно купил в одной из американских аптек. На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне разгорелся скандал на церемонии награждения. Украинская спортсменка София Краинская демонстративно надела наушники во время звучания гимна России в честь победительницы турнира Яны Заикиной. Напомню, что это первые европейские старты после отстранения, где россияне и белорусы вновь выступают под своими флагами. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина тепло поздравила наших гимнасток с золотом и подчеркнула, что гордится соотечественницами, а демарш украинской стороны оставила без комментариев. В Госдуме рекомендовали россиянам воздержаться от покупки подписок в запрещенной социальной сети Instagram. Такие действия могут нарушать закон о финансировании экстремистской деятельности. Необходимо дождаться официальной позиции Роскомнадзора по этому вопросу, отметил зампред комитета Нижней палаты парламента по информационной политике Андрей Свинцов. Ранее стало известно, что признанная экстремистской и запрещенная в России компания Meta запускает подписки на Instagram, Facebook и WhatsApp и начинает их тестирование, пишут американские компании. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и возможные грозы. Ветер восточной четверти от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Реклама на Радио 100.
2: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
5: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
6: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
7: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
8: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию завтра в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Simple Red, Sunrise на Радио Storm. Напоминаю, друзья, что сегодня на календаре 29 мая, и это день гадания на ромашках. То самое, любит, не любит. Единственное, задумалась я, выросли ли уже ромашки? Что-то как-то я их не видела. Но раз такой праздник есть, и отмечается он 29 мая, то наверняка и ромашки где-нибудь растут. Но если вдруг не найдете, сорвите одуванчик. Правда, гадать на нем придется подольше, потому что лепесточков у него гораздо больше, чем у ромашки. Но, надеюсь, ответ совпадет с вашими ожиданиями, и будет он, конечно же, любит. Надеюсь также, что гадать на вашу любовь к Радио 100 не нужно, и так все понятно. Раз вы меня слышите и слушаете музыку, то и Радио 100 вам, как минимум, очень по душе. Я, Оля Диева, буду продолжать вас радовать качественной музыкой. В мировом бестселлере Элвис Пресли у нас в этом часе прозвучит «Love Me Tender», а в кавервилле сейчас Ив Сент Джонс «Back to Black».
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира, а Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых дорогих стран мира. Лидером списка стала Исландия, выяснил профсоюз выпускников вузов ВИСКА. Исландия обогнала по стоимости жизни Швейцарию. Уровень цен в островной стране на сегодня на 3 процентных пункта выше, чем в государстве-конкуренте. До этого в течение нескольких лет Швейцария лидировала в этом вопросе. Исландию ранее уже признавали самой дорогой страной мира. Это случилось в 2018 году. Страна вновь вырвалась в лидеры благодаря росту туризма. Он активизировал экономику и привел к росту цен. Том Холланд в интервью Empire высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук. Совершенно новый день». Кто бы ни стал следующим героем, Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я мог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и ушел бы в закат, сказал Холланд. Человек-паук в исполнении Тома Холланда впервые появился в фильме «Первый мститель. Противостояние» 2016 года, официально став частью кинематографической вселенной Marvel. Затем Sony Pictures выпустила фильм «Человек-паук. Возвращение домой», и позже Холланд вернулся к этой роли в фильмах «Мстители. Война бесконечности», «Мстители. Финал», «Человек-паук. Вдали от дома», «Веном. Да будет карнаж», «Человек-паук. Нет пути домой» и «Человек-паук. Совершенно новый день», который выйдет в прокат уже этим летом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Сабриана Даймондс на Радио 100. Продолжаем наш музыкальный эфир. Друзья, напоминаю о том, что сегодня пятница. Понимаю, что все мысли у вас уже о выходных днях. Возможно, кто-то закончил все свои дела. Если это так, то я вас поздравляю. Давайте будем планировать выходные. Кстати говоря, мы вам в этом помогаем. Сегодня в эфире прозвучит афиша выходного дня. Готовит ее для вас Софья Дегтярева. Рассказывает о самых интересных мероприятиях, которые пройдут в Челябинске. Берет комментарии о организаторов. Сегодня узнаете о том, куда можно будет сходить в эту субботу. Не пропустите. Из музыки сейчас «Весеннее настроение», рубрика, в ней и Рума «Spring Waltz».
1: «Весеннее настроение» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Зеленый марафон и вечер поэзии. Как провести выходные в городе? С 8 утра до 2 часов дня субботы в центре города пройдет «Зеленый марафон». Большой городской забег стартует возле памятника Игорю Курчатову. Организаторы также анонсировали много разных активностей. Мастер-классы, игра в волейбол, баскетбол и футбол, конкурсы, выставки машин и даже выступления фолк-диджея. А еще будут семейная дистанция и костюмированный забег, где можно просто пройтись пешком, без возрастных ограничений. Обширная программа выходного дня традиционно развернется в публичной библиотеке. Подробности у сотрудника пресс-службы Александры Юсуповой.
2: В эту субботу, 30 мая, в 16:00 приглашаем челябинцев на вечер современной поэзии под названием «Каменоломня». Если вам не безразлична поэзия или вы просто хотите хорошо провести время в компании челябинских писателей, то бегите к нам в публичную библиотеку по адресу проспект Ленина, 60. Вход свободный для всех желающих. В то же время в выставочном зале в 16:00 состоится лекция от медиапроекта «Киноревизия» о создании креативных и вовлекающих видеороликов об истории России. Как увлечь молодежь историей, дать мотивацию к самостоятельному изучению и как продвигать просветительские проекты сейчас. Обо всем этом команда «Киноревизия» расскажет на собственном примере, а также покажет их собственную серию обучающих видеороликов «История, которую ты не знал».
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Даяна Росс на волне 100. Почти 6 вечера в южноуральской столице. В продолжении часа рубрика «Люкс Тайм», а в ней Лизу Экдаль услышим с песни «Then Dead». А следующий час начнем с новостей о том, что происходит в регионе. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Детский лагерь «Уральские зори» под Магнитогорском закрыли на 6 дней. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. В суде посчитали, что выявленные нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью детей, могут привести к массовым пищевым отравлениям и неинфекционным заболеваниям. 27 мая судебные приставы опечатали лагерь. Должностные лица комплекса предупреждены об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы учреждения до истечения установленного судом срока. Сегодня в Челябинском кинотеатре «Знамя» прошел благотворительный показ мультфильма для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник в преддверии Дня защиты детей организовали фонд «Милосердие без границ» и активисты Коммунистической партии Российской Федерации. Помимо бесплатного сеанса, все юные гости получили сладкие подарки и праздничные наборы. В Челябинске досрочно завершили ежегодную санитарную очистку пруда «Девичьи слезы». Подрядчики убрали плавающий мусор и скосили подводную растительность на глубине до 1,5 метра. Об этом сообщили в мэрии. Водоем, расположенный в Ленинском районе, традиционно чистят перед летним сезоном. В этом году работы закончили быстрее запланированного срока. Теперь пруд освободился от зеленых джунглей и снова радует глаз горожан. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и возможные грозы. Ветер в восточной четверти от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
5: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
6: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: LP The One That You Love на радио Стол. Ну что ж, друзья, этот час предлагаю начать с актуальных музыкальных новостей. Пол Маккартни выпустил ностальгический альбом. Называется он The Boys of Dungeon Lane. В 19-ю сольную пластинку бывшего Битла вошли 14 ностальгических треков, в том числе выпущенный ранее сольный сингл Days They Left Behind и дуэт с Ринго Старом Home to Us. Над альбомом Маккартни работал последние 5 лет и сам сыграл на большинстве инструментов для него. Рекомендуем послушать. Ну а пока вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором U2 с композицией One у нас будут звучать в мировом бестселлере. А в рубрике Кавервилл сейчас York, Urban Love и песня Believe.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Джон Ледженд на волне 100. Периодически рассказываю вам о том, где можно слушать любимую радиостанцию, если нет радиоприемника под рукой. Для тех, кто недавно с нами знаком, повторюсь. Музыка высшей пробы 24 часа в сутки звучит на сайте radio100fm.ru, нашей группе во ВКонтакте, и есть мы в умной колонке. Поэтому отличный способ послушать любимую музыку – попросить Алису настроиться на волну 100% комфорта. У нас сейчас в эфире рубрика «Весеннее настроение», а в ней на этот раз «Piano Classics» – «Lady in Red».
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Пизанская башня – один из самых известных архитектурных объектов в мире. Причем популярность ее связана не с необычной красотой или стилем, а с ошибкой проектирования, из-за чего она имеет существенный наклон. В 1173 году в Пизе, которая в то время была городом-государством, был заложен фундамент третьей части ансамбля собора Санта-Мария-Ассунта – 58-метровой колокольни, строительство которой продолжалось около 200 лет. Именно из-за фундамента Пизанская башня и превратилась в долгострой. Средневековые инженеры решили, что основание глубиной 3 метра будет вполне достаточно для здания таких размеров. Однако роковую роль сыграл мягкий грунт, особенно под южной частью башни. Первые 5 лет строительство шло по плану, до возведения третьего яруса высотой 23 метра, когда башня начала наклоняться. Проект подразумевал 8-этажную колокольню, но архитекторы остановили строительство. Проект был заморожен практически на столетие, до 1272 года. Тогда было решено компенсировать наклон путем увеличения высоты потолков коридоров на каждом новом этаже со стороны заваливания. Необычный подход привел к отклонению конструкции от центральной оси, в результате чего башня приобрела слегка бананообразную форму. Однако проблему это не решило, и она продолжала падать. Тем не менее, к 1350 году строительство всех 8 этажей было завершено, а еще через 20 лет на вершину башни установили 7 колоколов. Затем было несколько попыток остановить крен, но все они практически были безуспешными вплоть до 20-го столетия, когда развитие науки и компьютерных технологий позволило рассчитать центр тяжести и траекторию падения башни, а также получить больше сведений о грунте. В начале 1990 года Пизанскую башню из соображений безопасности закрыли для посетителей. К тому времени угол наклона колокольни превысил 5 градусов. Для сравнения, в 1350 году этот показатель составлял 1,4 градуса. Ради спасения башни был придуман уникальный план, на который ушло более 10 лет работ и свыше 30 миллионов евро. В результате угол наклона снизили до 4 градусов. Башню признали безопасной и снова открыли для посетителей. Специалисты говорят, что она может простоять без существенного человеческого вмешательства еще минимум 200 лет. Так что многие еще смогут сделать знаменитое фото, на котором как бы пытаются удержать Пизанскую башню от падения.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Простите ее, Come Alone на волне 100. Почти 7 вечера в южно-уральской столице. Друзья, у вас наступили выходные, наступают они и у меня, поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю шикарнейшего вечера пятницы, но долго без вас жить не могу, поэтому услышимся уже завтра, в субботу в 11 утра. Буду ждать вас здесь на волне 100. Ну а пока наедине с музыкой вас оставляю и предлагаю услышать Нору Джонс в рубрике Lux Time.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Из Челябинска в Запорожскую область отправят партию бутилированной воды. Гуманитарную помощь для пострадавшей территории подготовили областной депутат Владимир Бекишев, городской депутат Александр Громачков и активисты партии «Справедливая Россия». Парламентарии отметили, что чистая питьевая вода – это предмет первой необходимости в летнее время в зоне проведения спецоперации. Они поблагодарили челябинских предпринимателей, которые помогли оперативно собрать и подготовить груз к отправке. В День защиты детей 1 июня в Челябинске на линию выйдет необычный трамвай. По задумке авторов, внутри 30-метрового вагона разместят зону для фотосессий, большое количество воздушных шаров и аниматоров, которые будут проводить мини-квесты для детей. За разгаданные загадки пассажиры смогут получить сладкие призы. Подарки предусмотрены и для взрослых. Организаторы обещают поощрять активных родителей, которые будут участвовать в конкурсах, громко кричать или танцевать в проходе. Старт необычного рейса запланирован на 3 часа дня от депо. Челябинские власти расширят ограничения для электросамокатов на популярные места отдыха во всех районах города. Об этом заявил мэр Алексей Ложкин. При этом он отметил, что благодаря контролю со стороны города и работе специального чат-бота для жалоб, культура парковки электросамокатов в Челябинске в этом году заметно выросла. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и возможные грозы. Ветер в восточной четверти от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
6: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
7: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно! Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Новоуральске Свердловской области под суд пойдет 46-летний мужчина, которого обвиняют в финансировании терроризма и экстремизма. По версии следствия, ранее судимый свердловчанин перечислял деньги двум запрещенным организациям. Мужчина признан вменяемым, его дело будет передано в суд. Топ-менеджер Disney осужден в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Гражданин Индии Датарау Джугал Судхир прилетел в Москву из Катара в январе 2026 года. При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра. В багаже обнаружили мармелад с наркотическим веществом. Дело рассматривал Химский суд. Бизнесмен в суде принес извинения российскому обществу и заявил, что вещество ему назначил врач в США после операции на мозг. Мармелад он спокойно купил в одной из американских аптек. На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне разгорелся скандал на церемонии награждения. Украинская спортсменка София Краинская демонстративно надела наушники во время звучания гимна России в честь победительницы турнира Яны Заикиной. Напомню, что это первые европейские старты после отстранения, где россияне и белорусы вновь выступают под своими флагами. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина тепло поздравила наших гимнасток с золотом и подчеркнула, что гордится соотечественницами, а демарш украинской стороны остается. Оставила без комментариев. В Госдуме рекомендовали россиянам воздержаться от покупки подписок в запрещенной социальной сети Instagram. Такие действия могут нарушать закон о финансировании экстремистской деятельности. Необходимо дождаться официальной позиции Роскомнадзора по этому вопросу, отметил зампред комитета Нижней палаты парламента по информационной политике Андрей Свинцов. Ранее стало известно, что признанная экстремистской и запрещенная в России компания Meta запускает подписки на Instagram, Facebook и WhatsApp и начинает их тестирование, пишут американские компании. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и возможные грозы. Ветер в восточной четверти от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.